слушай, Маша, детка дорогая, мы пропадем без кольки Шермача. Живет Шермач на Беломорканале, толкает дочку, стукает кайлой, а фраера вдвойне богаче стали. Кому же взяться опыт?

И торопись, кудрявая покуда, не запропал хороший человек. Маруся едет,

краю Бубновой. Идет веселый лагерный развод. Выходит Колька в

что Колька вырастает героем трассы в пламени труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дала Беломорканал. Прощай же, Маша.

Маруся рюмку водки наливает. Пахан такую речь ей говорит: у нас Жулья с